займи, буде мече сен. Бузен соје лебе, займи, буде мече сен. Вот эс пасит, займи, буде мече сен.